0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
4: А

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: возвращается.
1: Радиодача.
0: Дождик.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 10 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 99%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северный 4 метра в секунду, влажность воздуха 80%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 10 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 99%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северный 4 метра в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет моей подруге. Ее зовут Наталья Николаевна. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и всех земных благ. И заказать для нее песню «Замуж хочу». А вам

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: объявление. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

включил уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет своим сестрам Ольге и Любе, братьям Сергею и Борису, сыну Сереже, маме, племяннице Насте, племяннику Андрею, племяннику Алексею. Всех люблю, всех целую. И дарю песню в исполнении Кати Лель. Спасибо.

0: Радиовода. Час с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями. Как заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты звонят пожилым гражданам под видом сотрудников социального фонда или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении надбавок к пенсии. Ссылаясь на несуществующие новые указы и создавая искусственную спешку, они требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС. Россиянам напомнили, что настоящие сотрудники социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные сведения или назвать код из СМС для начисления выплат. Им посоветовали прервать подозрительный разговор и самостоятельно связаться с профильным ведомством для уточнения информации. Получить медицинские справки и заключения смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Обновленный порядок выдачи меддокументов, утвержденный Минздравом, вступит в силу 1 сентября, сообщили в Госдуме. Более того, их можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не предусмотрено иное. Москва возглавила рейтинг российских городов по числу абитуриентов в текущем году. Как сообщили в Миноборнауке, высшие учебные заведения столицы поступают 511 тысяч человек. На второй строчке рейтинга разместился Санкт-Петербург с показателем 212 тысяч ребят. На третьей – Казань, 90 тысяч. В топ-10 городов также попали Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск ровно через час. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас.

0: можете не рассказывать, с кем вы там были до данного момента. Теперь вы в компании лучшей радиостанции, которую только можно представить для того, чтобы начать очередной рабочий. Меня зовут Андрей Фролов, о своих регалиях и достоинствах тактично умолчу. Давайте расскажу, что приготовил для вас в ближайшие минуты. В ваших динамиках через короткое время окажутся Султан Лагучев, Ирина Аллегрова, проект «Интонация» и «Юта». А еще собрал самую подробную инфу со всех астрологов и, конечно же, поделюсь с вами. Оставайтесь далеко, не убегайте.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный – 3 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 98%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северный – 4 метра в секунду.

0: среду, влажность воздуха 80%.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Реклама.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание-ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

26 августа, среда сегодня. Полезно посмотреть на привычную ситуацию глазами человека, который с ней не связан. Львам, весам и рыбам это поможет найти выход из проблемы, которая казалась безнадежной. Возможно, решение окажется удивительно простым. Просто раньше вы смотрели на него не с той стороны. Овнам, тельцам и козерогам день подходит для крупных рабочих решений. Если предстоит обсуждать контракт, покупку оборудования или долгосрочное сотрудничество, не бойтесь задавать неудобные вопросы. Близнецы, девы и стрельцы могут неожиданно вернуться к старому увлечению или проекту. То, что несколько месяцев назад казалось бесперспективным, теперь способно получить вторую жизнь. Ракам, скорпионам и водолеям лучше не вмешиваться в чужой спор, даже если вы прекрасно понимаете, кто прав. Ваша попытка помочь может только усложнить отношения между участниками конфликта.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: каблучки поплыли от стука каблучков. Такое с нами бывает. Вообще-то мы падки на запах и вкусного ужина и можем поплыть просто от вопроса «ты как себя чувствуешь?» и от комплимента в сторону твоей тачки. Одним словом, ввести в смущение сильную половину человечества проще простого. Но, парни, будьте бдительны. Всего лишь среда, расслабляться рановато. Всем желаю доброго утра и удачного рабочего акта. Музыкальные новинки, а также лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей непременно продолжатся через пару минут.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, МОКИМСКИ, территория Басовской 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги нашей всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня у нас снимок, что ни на есть, солнечный. Здесь и лучики видны, и природа России во всей красе пред нами предстает. Еще туман, горы, в общем, необычайные красоты фото. Заходите на сайт radiodacha.ru, смотрите его прямо сейчас. А прислала нам его Наталья из Перми. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так вот, вы отправились в горы. Называются они... Усвинские столбы, да, если я правильно понял.
2: Да.
1: У вас там густой туман, солнце поднимается из плотной массы, природа просыпается от спячки, как вы пишете. Расскажите, чего еще красивого видели и как часто ходите на Усвинские столбы?
2: Так-то это вообще был сплав. Мы были, сплавлялись 3 дня по Усе, и поэтому решили встретить рассвет в 4 утра. Пошли на вот эти Усвинские столбы, была стоянка. Столбов вообще не видно было, было сплошное облако, и вот потом просыпалось постепенно. Вот открывалась такая красота. Это очень шикарно. И когда просыпается природа вместе с тобой, это очень такое ощущение незабываемое.
1: Конечно. И как это, красиво,
2: да.
1: Самое главное.
2: Да,
1: я говорю,
2: да,
1: друзья,
2: да,
1: прямо шикарно. Сейчас на сайт radiodacha.ru заходите. Тут видно и реку, по которой, видимо, Наталья сплавлялась.
2: Да.
1: И тут развилка у реки. В общем, очень красиво. Наталья, вам за такое красивое фото от команды «Радиодача» хочу вручить сумку-шоппер от команды «Радиодача». И, Наталья, вы проходите в финал под номером 56. В финале уже послезавтра мы разыграем главный приз. 2 туристических путешествия по Черному морю на морском лайнере «Астория Гранде». Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я загадала именно 56 число. Я думала, что пройду под этим числом. И вы мне сейчас говорите именно это число.
1: Пускай оно для вас станет счастливым. И под этим же числом вы победите в финале. Я вас поздравляю, Наталья, еще раз. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru. Успейте зарегистрировать свою анкету. Развязка уже близко для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача», даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных. традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: pirate.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своему сыну Севе и заказать для него песню «Остров неведения». Спасибо, Радио «Дача».
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Как сообщили в Минцифры, лидером по числу зарегистрированных граждан стала Московская область, где соответствующие документы оформили около 389 тысяч человек. Также ДЭК пользуется популярностью в Алтайском крае, Свердловской и Ростовской областях Чувашии. Напомню, проголосовать дистанционно на предстоящих выборах на федеральной платформе смогут жители 32 регионов. Для участия необходимо до 14 сентября включительно подать заявление через портал госуслуг. Москвичам делать этого не нужно, так как они смогут проголосовать дистанционно на городском сайте mos.ru. Россияне с 1 сентября смогут оплачивать туры и отдельные туристические услуги цифровыми рублями наряду с привычными способами расчета. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, нововведение потребует от крупных и средних туркомпаний до настройки платежных систем и работы с банками. Напомню, цифровой рубль введут в нашей стране в начале осени. Он станет новой формой российской валюты и будет равен обычному рублю по стоимости. В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к школьным рюкзакам. В ведомстве заявили, он должен иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов, быть оснащен широкими и мягкими регулируемыми лямками, а для младших учеников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. В свою очередь, в Минпросвещение сообщили, общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников 1-2 классов и 4 килограмма для школьников 9-11 классов. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: «Мой мир», так называется эта композиция от Кристины Арбакайте. Данная композиция вполне могла бы стать главным саундтреком одноименной российской социальной сети, если помните такую. Ух, аж олдскулы свело. Если есть желание поностальгировать, говорят, она еще живет и поддерживается владельцами. Да-да. Ну а мы с вами будем ностальгировать и вспоминать лучшие хиты от самых легендарных отечественных исполнителей, а также наслаждаться новинками от крутейших музыкантов. Здесь на радио «Дача» в ближайшее время гимн музыкальной волны, а там его исполняет огромное количество классных музыкантов. Также послушаем группу «На-на» и Люсю Чеботину. Оставайтесь.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Это гимн новой волны в исполнении огромного количества артистов, которые принимали участие в данном фестивале во многие года. Ну а новая неделя уже давным-давно стартовала. Сейчас среда. Всем желаю доброго и бодрого утра. И следите за новинками. Например, свою любимую радиостанцию можно слушать не только благодаря FM-приемнику. Рассказываю. Есть такое приложение под названием Яндекс.Радио. И там доступны все ваши любимые хиты. Можно посмотреть плейлист, что было, что будет. Также добавить любимую композицию в избранное. Очень удобное приложение. Пользуйтесь, друзья. Ну, а я пока расскажу, что вам ждать впереди. Мы с вами послушаем через несколько минут Андрея Губина. Также Таисия Повали появится. Ну и буквально через несколько мгновений уже расскажу о том, какая обстановка на дорогах в Москве сегодня.

0: Когда так часто и настойчиво что-то просят сделать, лично у меня возникает прямо противоположная реакция. И вам советую делать то же самое. Ни в коем случае не распускайте нюни, даже если день не задался с самого начала. Ударились мизинчиком, я не знаю, приложили карту в метро к левому автомату и пропустили кого-то вместо себя. Просто поверьте, вам воздастся. Как минимум, крутыми хитами. Мы на Радио Дача это организуем точно. Оставайтесь с нами, и тогда великолепное настроение вам обеспечено. Я желаю всем доброго утра и, конечно же, только лучших песен в ближайшие минуты. Через некоторое количество времени послушаем Юлианну Караулову, а также «Чай вдвоем». Будьте рядышком.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
8: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Dacha.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
2: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
3: Не может быть. Здесь все монстры.
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
5: А

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Тюракову, также его маме Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство в текущем году выделит Минпромторгу около 1 миллиарда рублей для закупки отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Средства будут направлены на обновление парка машин в российских субъектах. Уточняется, контроль за целевым и эффективным использованием денег возложен на Минпромторг. Этому министерству будет необходимо предоставить соответствующий доклад в правительство до февраля будущего года. В Минпросвещение выпустили рекомендации для распределения нагрузки на детей. Согласно им, в расписании уроков для учеников начальной школы наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых-третьих уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования на вторых-четвертых. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы рекомендуется организовывать на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Также в министерстве заявили, что перемены между занятиями в школах должны длиться не менее 10 минут. При этом большая перемена должна составлять 20-30 минут. Ее продолжительности должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. И еще в Минпросвещение заявили, что в наступающем учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Она будет включать три уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Последний за четверть или триместр будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Также в министерстве подчеркнули, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Это все новости к данной минуте. Оставайть в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Как сберечь душу в нашем сумасшедшем мире, подсказать, увы, не могу, ибо для этого нужно вообще верить в ее существование со всеми вытекающими. Как теребить душу и сердце? Вот это знаю точно. Например, прямо сейчас выпил вкуснейший кофе и буквально пару минут назад съел нежнейший чизкейк. Видите, вроде получается. Ладно, немножечко сглажу раздражение, которое вызвал только что. Расскажу о суперхитах от лучших отечественных исполнителей, которые ждут нас впереди. Надеюсь, они вас немного успокоят. Через пару минут услышим Николая Баскова, группу Любэ, а также подоспеет Артур Пирожков.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 10 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 97%. Завтра пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер северный 3 метра в секунду, влажность воздуха 73%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

нас незаменимых нет. Как говорится, кроме, конечно, любимых, обожаемых слушателей, без вас

точно нельзя обойтись на юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится 26 сентября. Николай Басков, кстати говоря, там выступит. Также на сцену лайф-арены в Москве выйдут Олег Газманов, Михаил Шафутинский, Сергей Пенкин и многие-многие другие. Там непременно нужно быть, такое шоу нельзя пропускать. Грандиозный масштаб, тонны звука и света. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Билетики можно приобретать там же. Возрастное ограничение 12+. Ну и давайте расскажу о том, что нас в ближайшее время ждет с вами здесь в эфире «Радио Дача». Очень скоро подоспеет Хабиб, а также Мурат Насыров. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.

0: да. Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party. The first
1: time. Не было, еще разочек. Давай
2: устроим пати. Пати на кровати. С самого утра наблюдают обычно те, у кого в доме есть хотя бы один ребенок, а если еще и парочка каких-нибудь домашних питомцев имеется, то бессмысленная, беспощадная тусовка вам точно обеспечена прямо на матрасе. Ну а у нас тусовка, естественно, проходит в эфире Радио Дача только под лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Скоро продолжим, далеко не убегайте.
3: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
4: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
3: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
4: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
3: На волнах Радио Дача. Реклама.
5: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
6: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
5: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Море.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
6: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу для него заказать песню Татьяны Овсиенко. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября вступят в силу масштабные поправки в банковское законодательство. Одним из главных нововведений станет создание единой базы всех банковских карт граждан с жестким лимитом – не более 20 на человека. Лишние карты будут автоматически блокировать, пишет агентство Prime. Кроме того, банки получат право останавливать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, исключением станут случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также другие экстренные ситуации. При этом на переменах ученики могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Юлиана Караулова и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на грядущий осенний сезон в мегаполисах России. По их данным, осень будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны. Особенно теплым окажется сентябрь. Что касается дождей, то особенно влажным относительно средних многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. В этот месяц количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,5 раза практически во всех мегаполисах. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Это песня Ирины Дубцовой, как будто о поиске парковочного места. Наверняка сейчас, к этому времени, в Москве 11:19, кто-то припозднился и не может отыскать, куда бы воткнуть автомобиль. Желаю удачи, помочь могу в этом занятии только хорошим музыкальным сопровождением, чтобы успокоить ваши нервы. Оставайтесь здесь, на радио «Дача», тогда это исполнится непременно. Через пару минут услышим группу «Фабрика», «Хай-фай» и не только. Будьте рядышком.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Наш эфир на Радио Дача, как и матрешка, является сложной многосоставной структурой. Для тех, кто не в курсе, в 12:00 ровно, то есть уже совсем скоро, стартанет программа «Удачный час». Там мы с вами целых 60 минут будем общаться, озвучивать ваши приветы, поздравления и многое другое. Писать можно уже в группе ВКонтакте, также в мессенджере Макс и звонить по номеру в Москве для музыкальных заявок. Напоминаю, циферки 8-495-995-255. 5. Можете уже набирать.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем.

0: Дируем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные добрые внутри. А на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо.

0: стареть звездой и быть знаменитостью всегда в современном мире очень сложно. Нужно держать руку на пульсе. Но практически все из наших артистов, кто находится в плейлисте «Радиодача», с этим справляются. Вы, конечно же, помогаете особенно попадать в горячую десятку в наш хит-парад. Чаще заказываете своего кумира в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа и в программе «Удачный час». И тогда все получится.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
3: 16+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Оренбурга. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет всему Оренбургу, всем друзьям. Зовут Павел и Дмитрий. Ну, счастья, удачи. Хочу сказать, это подкаст «Толковец». Спасибо, радио.

0: новости.
1: Московское время 12 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Пробки в Подмосковье вырастут перед началом нового учебного года. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, в последнюю неделю текущего месяца количество машин на дорогах увеличится на 100 тысяч в сутки. Загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет на треть. Это связано с тем, что люди массово возвращаются из отпусков и завершают дачный сезон. Уточняется, наиболее загруженным днем станет 1 сентября. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В столице расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Более 300 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры построили и ввели в эксплуатацию в Москве в период с января по июль текущего года. Так, за это время в столице появились 39 объектов, среди которых 23 образовательных комплекса, школы и детские сады более чем на 8 тысяч мест. Метеорологическое лето в Москве еще не закончилось. Как сообщили в Центре ФОБОС, по действующим климатическим нормам в среднем осень наступает 2 сентября. При этом в прошлом году она пришла только 24 числа. По данным синоптиков, небольшая аномалия произойдет и в этот раз. Среднесуточная температура в наступающем месяце вряд ли опустится ниже плюс 15. Тем временем в Центре метео пообещали жителям столичного региона в День знаний летнюю погоду. Утром будет до плюс 18, в дневные часы до 22 градусов выше нуля. После обеда прогнозируется небольшой дождь. Добавлю, сегодня в Москве и области до плюс 17, облачно и без осадков. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Целых 60 минут мы будем с вами общаться в прямом эфире здесь на радио «Дача». Присоединяйтесь, можно в группе ВКонтакте, можно в мессенджере Макс, а также есть возможность сделать музыкальную заявку, но только по номеру в Москве. Друзья, напоминаю, наш номер 8495-995-2555. Давайте первое письмецо отправлю к вам в динамике сразу, пусть и с запозданием, но лучше сейчас, чем никогда. Да, пишут нам в мессенджере Макс как раз-таки поздравления с поступлением в университет отправляются Ксюше Шевелевой. Уверен, ты будешь востребованной артисткой. Если не попрет, то милости просим ко мне в кассиры. Подписался дядя Толя. И на этом пока прервемся, но обязательно новые, свежие, горяченькие ваши сообщения зачитаю совсем скоро. Также напомню, что один из удачливых слушателей получит возможность выиграть 2 билета на премьерный показ фильма для всей семьи под названием «Мия и монстры». Тот, кто дозвонится в студию третьим по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача».

0: «Восточный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Денис. Я звоню из города Москвы. Хочу передать привет всем сотрудникам третьего возраста. Хорошего настроения, не только позитива.

Если вдруг у вас такая работа, что вы заскучали посреди трудовой недели, то подключайтесь к нам здесь с 12 до 13.00. Активно общаемся, слушаем классные хиты и, конечно, исполняем ваши музыкальные заявки, но только по номеру в Москве их можно делать, друзья. Еще разок напоминаю, циферки 8495-995-2555 и, естественно, текстовые сообщения тоже озвучиваю. В группе ВКонтакте Елена передала огромный привет прям всей Вологде, всему городу. Ребята, если слышите, то от Лены вам салют. Машу ручкой, вы не видите, но поверьте. Удачи также она мужу Ивану желает на экзамене. Подписалась как любимая жена. Ну и любящая тоже, как мы понимаем, из этого послания. Лиана далее передает привет всем своим дорогим коллегам, двум Натальям, Ольге, Тамаре и Лидии. Пусть рабочий день пройдет легко и быстро. Это, думаю, касается всех наших слушателей. Также Катя шлет огромный привет своей любимой бабушке. Она сейчас как раз обедает. Приятных аппетитов вам. Того же желает и Катя. Отдельный привет. Екатерина шлет мамочке, которая сейчас на работе. Держись, родная, мы тебя очень любим и ждем вечером. Ну, мы, естественно, ждем ваших новых приветов и поздравлений. Чем они будут интересней, душевней, подробней, тем больше шансов, что я их озвучу прямо через пару мгновений буквально. Напоминаю координаты. Группа ВКонтакте «Радио Дача». На стене опубликован специальный пост. Комментарии открыты, пишите. Также не забывайте про мессенджер «Макс».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мерехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».
3: Знаю.

0: Удачный час.
1: Продолжается удачный час, распечатывая очередную подборку ваших приветов и поздравлений. Татьяна шлет привет всей своей семье из Германии. Очень сильно их любит. Вот это да, какой обширный диапазон у наших слушателей. Мы вам тоже машем ручкой прямо из Москвы. Привет, Ирина шлет всем девчонкам, которые сегодня работают в КРО. Это расшифровывается как комбинат рабочей одежды. Хорошего дня и настроения желает Наталье Валерьевне отдельный привет. Ну, судя по всему, какую-то руководящую должность Наталья Валерьевна занимает, если заслужила такое специальное отношение. Евгений далее огромный привет всему Смоленску отправляет. Вениамин, улыбнись, ты самый лучший мужчина на свете. С этим, правда, не согласится Екатерина, которая следом своему любимому мужу Павлу Григорьевичу отправляет привет и поздравления с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. Люблю, пишет Катя. Поставьте для него какую-нибудь хорошую песню. Других не держим, конечно же, исполним. Продолжайте писать, друзья, и заказывайте свои любимые песни по номеру в Москве. Исключительно так. Напоминаю, циферки 8495-995-2555.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Завтра пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 73%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в городе Пушкино. Мои друзья остались в пансионат времена года, где я раньше была. Я скучаю, конечно, по ним. Прошу выполнить для них заявку. Они прямо мечтают об этой песне. Группа Любэ «Атас». Всем привет и сотрудникам пансионата приветы. Люблю всех, скучаю. Спасибо, дорогое Радио Дача.
3: Непременно выполним ваше музыкальное желание, но перед этим от команды «Радио Дача» вручаем 2 билета на премьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстры», потому что вы дозвонились 3-й по счету, как и было необходимо. Это премьера пройдет уже в эти выходные. Картина расскажет историю маленькой девочки, которая докажет всем жителям ее города, монстры существуют. Желаем отлично провести время, ну а теперь исполняем заявку. Группа Любэ «Атас».

0: пожалуйста, ваши сообщения в группе ВКонтакте и мессенджере Макс накопились. Пора раздавать. Делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас в том числе. Надежда пишет, что сегодня начали копать картофель. Желают внукам Кости и Виктории, а также Тимофею и дочери Елене здоровья крепкого и всего хорошего. Подписалась Надежда Анатольевна. Ирина передает привет далее любимым мальчишкам, мужу Володьке и сыну Ивану. Да, они достраивают баньку, закручивают банки на зиму с закусочками, догуливают последние летние деньки в отпуске в селе Новое Тульской области. Погода супер! Эх, как мы вам, Ирина, завидуем здесь, в столице, потому что у нас совсем иная обстановка за окном. Наталья пишет далее, что находится на любимой даче, разбирает грибочки, варит кабачковую икру. Ох, слюнки потекли. Не завидую всем, кто это слышит и еще не отправился на обед. Мечтает попасть в эфир и выиграть билетики. Наташа, но, увы, это только что произошло. А далее обязательно пробуйте еще и уверен, у вас получится. Наташа всем желает удачи и позитива. Любит свою семью. Отдельный привет мужу Михаилу и детям Виктории и Арсению. На этом пока прервемся, но обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. Любые другие послания из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Также напоминаю, номер для музыкальных заявок 8-495-995-2555.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: чертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Смоленска. Мы едем из Москвы, где провели чудесные выходные и пару будней дороги. Отдельный привет хочу передать своему мужу, который, да, сейчас за рулем, и поставить для него песню Тони и Валерия. Всем чудесного дня, любви и добра. Спасибо, радио «Дача». Обожаем вас.

0: Точный час.
1: Без отлагательств сразу перехожу к прочтению ваших писем из мессенджера Макс. Здесь их скопилось огромное количество. Привет и поздравления с юбилеем, с 35-летием. Отправляется Роговой Марии и племяннику Алексею. Всех земных благ, исполнение желаний, удачи всегда и во всем. Будьте счастливы, а самое главное, здоровья вам крепкого. Неужели прям одновременно в один день у обоих ваших родственников такое событие? Быть круто. И вашим сынишкам тоже надо еще по сестричке. Обнимаю, целую, тереблю за ушки и семью Задориных тоже поздравляют с годовщиной. Ура, ура, ура! Огромные раскатистые крики здесь в сообщении. Да,

0: Диана шлет привет всем своим девчонкам, которые сейчас слышат меня и улыбаются. Ну и, конечно же, им удачного дня пожелала. Тут еще какое-то специальное послание с опечатками. Не буду рисковать и желать того, чего Диана сама не хочет. Также от Сереги привет водителю Егору и попутчику Александру. Мы с вами вообще круто собрались. Интересно, посреди трудового рабочего дня по какому поводу втроем собрались ребята, я не знаю, но надеюсь, вы приятно проводите время. Мы удачный час продолжим через короткую паузу. Продолжайте писать и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу пожелать нашим соседям из деревни Клова здоровья и еще раз здоровья и хорошего настроения. С любовью, семья Филипповых. И просим поставить песню «Замечательный сосед». Спасибо,

Присоединяйтесь, если еще не с нами. С 12 до 13.00 здесь на Радио Дача. Мы с вами общаемся, передаем приветы, поздравления и слушаем ваши музыкальные заявки. В группе ВКонтакте «Привет Евгению из Тюмени» отправляет Алексей Евгению, который сейчас красит веранду на даче. Если Евгений занимается этим давно, сейчас ему должно быть довольно весело. Ангелина просит передать огромный привет любимой бабуле Танечке. Мы ее очень любим, желаем крепкого здоровья и всегда хорошего настроения. Также Никита присоединяется к этому посланию. Ленок отправляет привет самым любимым родителям, семье Овчинниковых. Они сейчас делают ремонт, обустраивают наш домик. Это очень тяжелое занятие. Вам не поссориться. Желаю, сам проходил через подобное. Конечно же, слушают они все вместе свое любимое радио. Мы вам тоже от всего коллектива машем ручкой, передаем всего самого наилучшего и удачи. На этом пока прервемся. Далее обязательно прочитаю ваши свежие приветы и поздравления. Ну а пока слушаем Нину Шацкую и Брэндона Стоун с их летней новинкой под названием «Стамбул».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я работаю на 39-й подстанции скорой помощи города Москвы. Хочу передать всем ребятам, кто там работает, без аварийной езды, хорошего настроения, ну и всего самого-самого хорошего, самого доброго. И поставить для ребят какую-нибудь веселую песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Увы, но финальные ваши приветы и поздравления пришло время зачитать. Светлана передает привет девчонкам швейной фабрики Art Taxi и с первой рабочей недели после отпуска поздравляет Татьяна. Далее передает привет подруге Анастасии в город Тверь. Хочет сказать, чтобы она держала хвост пистолетом. Скоро рабочий день закончится, видимо, нелегко он дается Насте. Мы вам желаем силы, терпения. Далее Юлия пишет, что едет в Шереметьево, улетает в Хабаровск. Вам счастливого пути и без задержек, чтобы взлететь. Также она передает привет родителям, которые остаются тут, в Москве. Всегда так грустно уезжать из дома. Ну и, естественно, грустно заканчивать удачный час, однако нужно это сделать. Он непременно вернется завтра с 12 до 13.00. Как всегда, буду вас там ждать. Возвращайтесь.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: kino.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Радиодача представляет.
7: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
7: Ну что, вперед к приключениям.
9: 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На кассах России 1 сентября начнет действовать универсальный платежный код. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Он будет размещаться на терминалах и платежных табличках и позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, к примеру, кэшбэк. Известно, что переход на универсальный код будет поэтапным. Так, с начала наступающей осени он заработает для системно значимых банков и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. А затем нововведение коснется и более мелкого бизнеса. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно будет получать через портал госуслуг. Нововведение вступит в силу в сентябре будущего года. Как рассказали в Госдуме, они будут загружаться из системы ГИС ЖКХ, иметь полную юридическую силу и будут доступны мгновенно. Документ будет считаться полученным на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо. В Нижней палате парламента подчеркнули, сам алгоритм расчетов и порядок оплаты остаются прежними. Изменения касаются только способа доставки документа. Суммы, льготы и тарифы будут рассчитываться по действующим правилам. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиоудачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84,46 рубля, евро 98,52 рублей. Это все новости к данной минуте. Прямо сейчас.

Вне зоны доступа полезно на выходных устраивать так называемый цифровой детокс. Рекомендую всем. Я попробовал. Честно скажу, поначалу немного нервно, но в итоге день длится раза в полтора дольше. А главное, отдых проходит значительно качественней. Что-то рановато я начал заикаться о уикенде. Не зря говорят, среда — это маленькая пятница. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю бодрого и продуктивного дня. А он будет таковым, если останетесь с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиоудача.

0: Последние летние деньки ловим с вами, друзья. И если вы из тех, кто любит при первой же возможности отправиться куда-то подальше от городской суеты, то спецпроект «Радиодача» совместно с Муз-ТВ как раз для вас. Еженедельно для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Там можно насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Мерси боку за то, что были рядом, но мой рабочий заканчивается. И тут уж каждый сам за себя. Побегу отдыхать, но вы, как говорил классик, держитесь. Оставляю вас с Даней Борисовым, он продолжит рулить эфиром. Каким образом, это по большому счету не важно, ведь всегда хорошо там, где есть радиодача. Меня зовут Андрей Фролов, всем классной среды, завтра услышимся, пока.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
3: 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: «Дача», большой и пламенный привет из города Иваново, города невест. Всем слушателям хорошего настроения, отличной погоды и, самое главное, удачи везде и во всем. И, конечно, мы не можем обойтись без ивановских артистов. Дискотека «Авария», если хочешь остаться, пожалуйста. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. 18 миллионов детей отправятся в российские школы 1 сентября. В новом учебном году двери откроют более 38 тысяч учебных заведений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в колледжи, их в стране более 3 тысяч. Минпросвещение вводит новые образовательные курсы и предметы, например, духовно-нравственная культура России для 5 классов, а также курс искусственный интеллект и информационная безопасность для 5-11 классов. Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока среди всех видов городского транспорта в Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, подвижной состав полностью обновлен. Также запущены 2 московских трамвайных диаметра. За 7 месяцев на всех видах городского транспорта совершено почти 2,5 миллиарда поездок. По оценкам градоначальника, в будущем году этот показатель продолжит расти. Более 400 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры с начала года. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Специалисты помогают с трудоустройством, переобучением, подбором персонала и оформлением субсидий. С искателем доступны 33 сервиса под ключ, а работодателям 5. Практически полностью отказаться от снятия наличных из-за риска мошенничества готов каждый 8-й россиянин. Еще почти 1/4 респондентов намерены пользоваться банкоматами реже. И почти столько же заявили, что станут внимательно выбирать устройство, пишет Лента.ру. Наиболее уязвимой операцией россияне назвали внесение наличных, снятие крупных сумм и переводы через банкомат. Самым безопасным местом для действий с деньгами опрошенные считают отделение банка, устройство в торговых центрах при наличии камеры и освещения. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: мечтаю, чтобы все слушатели радиодачи о нас говорили ближе и дороже не найти. Но мы всегда поблизости, на расстоянии вытянутой руки, которая тянется к включению радиоприемника, друзья. И далее здесь, после того, как вы уже включили наш эфир, послушаем хиты Олега Газманова, Хабиба и Артика и Асти. В ближайшие 4 часа за музыку в ответе я, Даня Борисов. Всем желаю отличной среды.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Завтра пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 73%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: весь голос подпеваю Сергею Лазареву и Полине Гагариной с хитом «Happy End». Они сейчас на радиодаче звучат. Полине Гагариной вместе с вами сможем подпеть, друзья, и уже 26 сентября в Лайф-арене. Ее любимая певица придет поздравить радиодачу с 20-летием на юбилейном шоу «Удачные песни». Еще в указанный вечер на сцене увидим Олега Газманова, Михаила Шафутинского, Николая Баскова, группу «Комбинацию» и еще более 20 любимых артистов радиодача. И ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: хотелось бы мне оказаться босиком на улице в такую погоду, как в столице в последнюю неделю. Нас опять одолевает осень, друзья. Мне кажется, когда моя смена выпадает на время, когда выходит в эфир хит певицы Алсу, я всегда об этом говорю. Ну и как всегда, пожелаю, чтобы там, где вы слушали радиодачу, солнышко светило, хорошо было на улице, можно было бегать по травке, совершенно не боясь заболеть, простудиться или как-то переохладить ноги свои. Да. Алсу на радиодаче только что. До финала часа также не пропустите Таисию Повалий и Ирину Салтыкову.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля удачной песни остался 31 день. Новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках, сообщает РИА Новости. Запись на программу «Искусственный интеллект» в работе учителя откроется на госуслугах 16 сентября. Обучение пройдет онлайн, курс рассчитан на 36 часов. По завершении необходимо будет сдать итоговый тест. Успешно окончившие получат удостоверение повышения квалификации. Уточняется, что нейросети не заменят педагога. Инструмент поможет сделать объяснение материала более наглядным и интересным. Так, например, математики смогут создавать анимации формулы и теорем, биологи и географы, визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг заработает на кассах с 1 сентября. Его будут размещать на терминалах и платежных табличках. Универсальный код обеспечит быстрые и безопасные транзакции, а клиенты банков по-прежнему смогут получать бонусы, например, кэшбэк. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября он заработает для системно значимых банков. С сентября следующего года подключатся банки с универсальной лицензией, а еще через год для всех остальных. Грандиозный музыкальный фестиваль удачной песни в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это означает, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Всегда маленькая пятница. Как известно, и руководствуясь этим аргументом, быть может, к вечеру действительно все, что болит у вас на душе по поводу трудовых обязанностей, пройдет. Главное — отпустить все мысли о работе, окунуться в релакс и отдых. Пусть вам в этом помогает музыка «Радио Дача» всегда. Ну а приближать финал трудового дня будем тем же способом, любимыми хитами. Скоро на «Радио Дача» «Чай вдвоем», Вован и Анна Семенович, а также Кристина Арбакайте.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Подольская и Регина Тодоренко в эфире радиодачи с хитом «Подруга» у Регины. На этой неделе состоится еще одна премьера песни. Она подалась в исполнительство. 28 августа нас ждет премьера песни с Владом Топаловым. Она получила название «1100 по Фаренгейту». В композиции «Услышим настоящие страсти». Увидим ситуацию, когда температура эмоций зашкаливает, но супруги продолжают выбирать друг друга каждый день. Не пропустите премьеру в пятницу в течение всего дня на радио «Дача».

0: песня о поиске второй половинки. Течет ручей, бежит ручей. Я ничья, и ты ничья. Это золотое кольцо на волнах радио «Дача» прямо сейчас. В западных социальных сетях набирает популярность новый термин. Он называется «хобби амория». Так называют подход, при котором одинокие люди вместо бесконечных свиданий и свайпов в дейтинг-приложениях делают ставку на хобби друзей и насыщенную жизнь. И именно там находят свою вторую половинку. Мне кажется, отличный способ, если вы не одиноки и все никак не можете повстречаться с тем самым человеком, найти какое-нибудь увлечение и попытать свою удачу там. Пусть вам в этом повезет, друзья. Ну а до финала часа повезет одному нашему слушателю. Мы исполним его заявку в рубрике «Удачный момент». До этого послушаем хит Ирины Круг здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
1: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
2: 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
6: А я

0: детали.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Степан, я из Московской области. И я хочу передать привет своей бабушке и дедушке. Бабушку зовут Алла, а дедушку Владимир. Я желаю им хорошего дня и ставлю песню «Юность». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставь.

0: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Занятия «Добрые игры» будут проходить в российских детских садах по пятницам с 1 сентября. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в этом учебном году проект пока не обязательный. Все методические материалы для воспитателей и родителей носят рекомендательный характер. На таких занятиях дошкольникам в игровой форме будут рассказывать о любви к родине, важности семьи, дружбы, доброте и ответственности. Главная задача – помочь детям сформировать базовые нравственные ориентиры самого раннего возраста. Проведения ЕГЭ и УГЭ в следующем году полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Как отметил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, в этом году российское ПО тестировали в отдельных школах, и в ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. 1 октября у россиян появится новая возможность пополнять счета. Можно будет внести наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию допускается внести не более 25 тысяч рублей. Лимит за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей, передает Ригазета.ру. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Российские сладости появились в самой крупной торговой сети Таиланда. Ранее продукция была представлена лишь в отдельных туристических магазинах и на витринах нескольких сетей, сообщает РИА Новости. Отечественные сладости появились в 50 магазинах Бангкока и Пхукета, среди них шоколад и другие сладкие деликатесы. В дальнейшем на рынок Раеста под брендом «Сделано в России» могут выйти продукты питания, напитки, косметика и товары для дома. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: только если бы Катя до ответа знала, что это именно он звонит, наверняка бы трубочку подняла. И судьба бы у нее, возможно, сложилась иначе. Но не было тогда определителей номеров, не знала она, кто звонит. Но и цифры наверняка своего любимого человека выучить не смогла. Мы знаем, у девушек память на цифры не очень хорошая, хотя у некоторых мужчин тоже. Чего-то я кого-то принижаю. Далее на радиодаче будем поднимать вам настроение хитами. Послушаем песни группы Демо, интонации Валерии и Стаса Пьехи. Никого не пропустите.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 14 градусов, ветер северный 5 метров в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%. Завтра пасмурно, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер северный 3 метра в секунду, влажность воздуха 73%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: слушателей радиодачи, без хорошей музыки не оставим ни на секунду. И даже клипы вам подарим в эфире Муз-ТВ. Уже завтра, в четверг, в 9 утра, в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны, вас будет ждать шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Программа называется «Дачный плейлист радиодача». Там у вас еще есть возможность передать свой привет, поздравления, какой-нибудь дачный совет или полезный лайфхак на всю страну. Для этого нужно только отсканировать специальный QR-код во время трансляции. К просмотру программы допускаются зрители старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: садиться за вагон и путешествовать с этим составом по жизни вместе. Иначе что потом в старости детям рассказывать, друзья, да? Как стояли и смотрели на пролетающие мимо поезда. Ну нет, так дело не пойдет. Это Алена Апина с хитом «Стою на полустаночке» в финале часа на радио «Дача». Да и в завершении не пропустите также две классные песни. Послушаем хиты «Жасмин» и Леонида Агутина совсем скоро на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Дача» лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
7: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
8: Не может быть, здесь все монстры.
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Радиодача представляет.
11: Море, пираты, сокровища.
12: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
11: Ну что, вперед к приключениям. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений, я с города Солнечногорска, нахожусь сейчас в Редино. Хочу заказать песню Ани Лорак для друзей Виталика и Коли. Спасибо, радиоудачи.

0: новости.
1: Московское время, 17 часов. До фестиваля удачной песни остался 31 день. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Льготники могут выбрать, как получать набор социальных услуг. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в соцфонде, в состав набора входят лекарства и медизделия по рецептам, лечение, питание. Для детей-инвалидов путевка на лечение и льготы на проезд. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил строительство станции Ватутинки. Таким образом, началась активная фаза работ. Специалисты построят 17 километров и 6 станций до Троицка. Новая ветка разгрузит другие линии и сделает транспорт доступнее для жителей столицы. В Москве приступают к масштабному обновлению Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование, а до конца текущего года планируется выйти на площадку для начала работ. Как рассказал замэра Москвы Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в России и одна из самых узнаваемых достопримечательностей города. Поэтому важнейшей задачей проекта будет вернуть ему исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. Обновление предусматривает организацию новых выходов и входов на станцию метро, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительного пространства для пассажиров. В России стало больше снежных барсов. За последние десятилетия их численность выросла в разы – с 10 до 100 особей. Как передает РИА Новости, представители редкого вида обитают в 4 регионах – в Туве, Бурятии, Алтае и Красноярском крае. Ученые связывают рост с усилением охраны редкого хищника и борьбой с браконьерством. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: но словом можно и воскресить. А еще слова нужны любому взаимодействию между людьми. Если будет одна тишина в отношениях условных, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно обмениваться и тем, что вам нравится в своей второй половинке, и недостатки аккуратно тоже упоминать, намекая, что хорошо бы чего-то изменить. Это группа «Серебро» в эфире «Радио Дача» с хитом «Скажи, не молчи». Мы продолжим вечер в ритме песен «Алсу», Владимира Кузьмина и Люси Чеботиной. Далее на «Радио Дача».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: шикарная новинка Алсу. Песня «Мотылек» продолжает эфир «Радио Дача». Уже в пятницу в 19 часов по московскому времени узнаем, удалось ли этой композиции добраться до строчек нашего чарта, до строчек «Горячей десятки». Еще, конечно же, в хит-параде послушаем большую премьеру. Татьяна Крутукова представит свою новую песню «Под одним небом». Не пропустите фирменный чарт «Радио Дача» в пятницу в 19 часов.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: финал нашего солнечного проекта «Лето с сюрпризом» мы раздали нашим слушателям, друзья. Завтра узнаем последнего человека, который проходит финал акции. И в пятницу будем подводить итоги солнечного проекта. Узнаем имена двух счастливчиков, которые отправятся в круизы по Черному морю. Развязка нашей легендарной акции уже близко, друзья. Прямо сейчас я вам предлагаю зайти на сайт radiodacha.ru и посмотреть фото участников. Ну а я, Даня Борисов, на этом буду прощаться, пока вы там переходите на наш сайт. Оставляю вас в компании Марии Федоровой и всем желаю отличного вечера среды в ритме любимой музыки, музыки Радио Дача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бурбан. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rtt.world. Категория 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я из города Набережных Челнов. Хотел бы послушать песню «Максим. Какая нежность». Передаю большой привет своему другу Павлу. У него недавно родился второй сын. Больше и больше, чтобы он развивался в своих достижениях, целях. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время, 18 часов. До фестиваля «Удачная песня» остался 31 день. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг заработает на кассах с 1 сентября. Его будут размещать на терминалах и платежных табличках. Универсальный код обеспечит быстрые и безопасные транзакции, а клиенты банков по-прежнему смогут получать бонусы, например, кэшбэк. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября он заработает для системно значимых банков. С сентября следующего года подключаются банки с универсальной лицензией. А еще через год для всех остальных. Учителям на 1 сентября лучше не дарить георгины, лилии и ромашки. Эти цветы могут вызвать аллергию, предупреждают эксперты. Опасность заключается в пыльце, резком запахе, который в закрытом помещении способны вызвать неприятные симптомы, головной боли или головокружение. Кроме того, у педагога может начаться слезотечение, насморк или кашель. Лучше выбирать менее ароматные и гипоаллергенные цветы. Российские циркачи впервые с 2022 года примут участие в международном фестивале циркового искусства. «Золотой слон» начнется в испанской Жироне в конце февраля следующего года, сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» трансформации. Костюмы в российский триколор. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист. Радио Дача». Программа выходит по четвергам в 9 утра и по воскресеньям в 9:30. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители смогут отправлять свои сообщения прямо во время трансляции. Самые интересные из них будут прочитаны также в эфире «Радио Дача». Возрастное ограничение 16+. Официальные курсы доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Этот выпуск завершен, следующий через час.
0: Прямо сейчас

0: остается до финала. Шикарные акции «Лето сюрпризом» на радиодаче уже 28 августа. Мы вместе с популярным музыкантом Денисом Клявером определим двух счастливчиков, которые отправятся покорять Черное море на крутом круизном лайнере. Пока заходите на сайт radiodacha.ru и смотрите все те яркие снимки, которые уже прислали наши участники. Их очень много. Правила акции «Лето сюрпризом» читайте там же на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех отличная подборка любимых хитов ожидается далее. Будем с удовольствием слушать Надежду Кадышеву, Диму Билана и Валерию. Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 18 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, влажность воздуха 71%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Ой, уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: отличном настроении. А как по-другому-то? Завтра снова встретитесь с любимым рабочим местом. А пока чудесный вечер проводим без трудовых мыслей. А проводим этот вечер в компании «Радиодачи» вместе с любимыми хитами. Очень скоро насладимся классной песней Наташи Королевой и заявку музыкальную с радостью исполним в рубрике «Удачный момент. Остаемся вместе».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: очень в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пао Сбербанк. Вечер.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я из Тверской области, города Старицы. Хочу для любимой жены поставить песню «Колокола». Любимая жена Светлана, я тебя очень сильно люблю. Будь счастлива. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Московское время, 19 часов. До фестиваля «Удачные песни» остался 31 день. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Средняя реальная зарплата в обрабатывающей промышленности приблизилась к 100 тысячам рублей. Как рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, за 5 лет обрабатывающие производства выросли почти на четверть. Для поддержки отстающих отраслей ведомство предлагает расширить национальный режим в госзакупках на работы и услуги. В этом случае исполнителям можно будет использовать только российскую продукцию. В Москве завершился третий сезон летней мастерской бесплатной досуговой программы для детей и участников СВО. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, за 3 месяца ребята попробовали себя в науке, творчестве, мультипликации и спорте, познакомились с современными профессиями – от архитектора до спасателя. Также в рамках программы для детей организовали экскурсии, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Пассажирам аэропорта Внуково завтра, 27 августа, необходимо иметь при себе распечатанные посадочные талоны с 14.00 до 16 часов. Как уточнили в авиагавани, это связано с проведением плановых технических работ. Пассажиры могут воспользоваться устройствами репринта в терминале А для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства. Время было выбрано специально. В эти часы в аэропорту меньше всего пассажиров. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Баско, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Ходят слухи, что скоро в школах будут введены уроки на музыкальных инструментах. Балалайка, баян, гусли, домра. На всем будут играть подрастающие поколения. А почему бы и нет? Одной рукой учебник математики и русского, держим, другой музыкальный инструмент. Одно другому не мешает, как говорится. И без музыки не оставим никого в нашей уютной компании «Радиодача». Продолжим наслаждаться любимыми хитами в исполнении группы «Five Star Family» Сергея Чумакова и Аллы Рид уже совсем скоро.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: О, Ростов, Тверская область, Эмокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: никак. Зато дачный сезон продолжается. И мы на Радио Дача продолжаем помогать разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика специальная «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И, конечно же, подпевайте любимым хитам. Для вас в ближайшие минуты на Радио Даче Леонид Агутин, Николай Басков и Ирина Аллегрова. Остаемся вместе.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Бывает путешествие, а путешествия создают людей. Бывает, сходил в отпуск и вернулся, но совершенно другим человеком. Надеюсь, вы все отдохнувшие, готовы завершить лето в отличном настроении. И в компании любимых хитов на радиодаче, конечно же, после Леонида Агутина. Будем слушать Зару и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-47-79. Город Москва, 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Крутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лера. Я из города Тулы. Сейчас мы едем в машине и хочу передать привет своей бабушке, дедушке и маме. Желаю нам удачной дороги и песню на большом воздушном шаре для всех нас. Спасибо.

0: девушки, кстати, в этом году обязательно придут поздравить Радио Дача с 20-летием, примут участие в юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще с нами в этот важный праздничный вечер будут Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в нашем эфире. Слушать будем группу «Винтаж», группу «Премьер-министр» и новинку от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Приятного вечера всем!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 13 градусов, ветер северный 3 метра в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 18 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, влажность воздуха 71%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
1: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: собирать урожай. Скоро уже вместо цветов будут дарить все друг другу кабачки. А дело-то хорошее. Кабачок всегда в семье пригодится. И без музыки радиодача тоже жизнь совсем не та. Там продолжим наслаждаться любимыми хитами. С удовольствием послушаем Славу, группу Hi-Fi. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Всем отличного вечера желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я звоню из Ульяновска. Меня зовут Увакина Лидия Михайловна. Мне хочется поздравить свою родственницу Увакину Людмилу. Они живут в Подмосковье и слушают тоже радио «Дачу». Вот я хотел бы ее поздравить с песней в исполнении Анны Семенович и Алексея Петрухина «Раздели со мною лето». Очень хочется, чтобы по-хорошему лето закончилось, чтобы были хорошие солнечные денечки последние.

обычно наполняется первый день осени, 1 сентября, и все-таки высшие умы оставили свои рекомендации по поводу цветов учителям. Говорят, для осеннего букета отлично подойдут хризантемы, герберы, астры и георгины. Выглядят, так сказать, достойно и стоят долго. Возьмем на заметку и продолжим наш пока еще летний вечер вместе с шикарными хитами группы «Белый орел» и Димы Билана. Меня зовут Мария Федорова, вы слушаете «Радио Дача». Приветствую всех!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

начинается сегодня фестиваль «Новая волна» в Казани. Последний день, закрытие и до следующего года. А до любимой музыки на радиодачу рукой подать. Будем наслаждаться хитами ансамбля «Пламя», Люси Чеботины и Шурым. Кстати, напомню, слушать нас можно даже там, куда не доходят радиоволны при наличии интернета. Радиодача есть в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист можно посмотреть и любимую песню добавить в избранное. Всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+. Всем отличного музыкального вечера желаю.

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Почему-то именно шепот всегда слышен громче крика. Уж когда шепотом говорят о чувствах, то такие речи точно будут замечены. Группа «Рефлекс» только что была на радиодаче. Далее в планах послушать хит Ольги Бузовой и заявку исполнить в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного вечера желаю.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Магнитогорска. Хочу передать привет моей бабушке и моей сестре. Хочу заказать песню «Само собой» от Тур Пирожков. Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: осени, но дачный сезон продолжается и сопровождается по-прежнему только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то приятное написать. Вот, пожалуйста, от Эли сообщение. Лучший салат тот, в котором только что сорванные помидоры и огурцы с собственной грядки. Спорить не будем, это лучший салат, Эля. И ваши лучшие сообщения ждем в дачный плейлист «Радио Дача» каждый четверг в 9 утра и каждое воскресенье в 9.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 11 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 85%. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер северный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 71%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

в эти дни нужно наладить режим, вовремя ложиться, вовремя вставать, проверить, все ли куплено к новому учебному году. И нужно снова расчехлять родительские чаты для душевной, вежливой беседы друг с другом. Агда, остается время еще и на литературу, которую задали на лето. В общем, успевайте все прочитать, дорогие ученики и их родители. Но это уже завтра. Пока. Продолжаем приятный вечер в приятной компании «Радиодача» и готовимся подпевать хитам Егора Крида и Марины Хлебниковой.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Энджи.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

которая в этом году примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Увидим и услышим ее уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А также насладимся яркими выступлениями многих других звезд радиодачи, среди которых Николай Басков, Андрей Державин, Ольга Зарубина, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличной музыкой насладимся далее. Впереди у нас хиты Наташи Королевой и Ирины Салтыковой. И где-то впереди маячит музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Не пропустите!

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя, я из Воронежа. Хочу передать своей подруге Лизе огромный привет. И прошу, пожалуйста, вас включить любую песню Дмитрия Маликова. Желаю всем очень хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

не предполагается, только хиты нон-стопом для всех вас. А в пятницу, послезавтра, ожидается еще и танцы в компании программы «Диско-дача». Стартует она в 20:00 по московскому времени и обещает зажигательные отечественные треки в течение 3 часов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче. А пока ловите песни для души в исполнении Олега Газманова, Дениса Клявера и Жасмин и певицы Максим. Всем приятного вечера желаю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

слушателей радиодачи в акции «Лето с сюрпризом». А уже послезавтра, 28 августа, мы вместе с Денисом Клявером наконец-то определим двух суперфиналистов, которые отправятся в невероятный морской круиз покорять Черное море. Все подробности и правила акции «Лето с сюрпризом» читайте на сайте radiodacha.ru, и там же смотрите все яркие летние фото наших дорогих участников, категория 18+. И, дорогие сердцу песни, обещаем вам далее на «Радио Дача» слушать будем ансамбль

0: отправиться с работы домой с чувством выполненного долга. Хотя где-то, я уверена, уже кто-то наоборот только-только открыл глаза, чтобы на работу собираться. Удачи вам! А я оставляю вас в компании Ивана Никитина и эфир в его надежных руках. Услышимся завтра на радио «Дача». Напоследок обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классные песни Григория Лепса и Леши Свика и Иванушек Интернешнл. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Добрейшей ночи!
1: «Дачные объявления». По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что? Куда?
2: На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Я Татьяна из Кургана. Хочу послушать песню «Хочу колечко» в исполнении Елены Воробей. Спасибо, радиодача, большое. Я вас очень люблю.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

пятницу, друзья, куда-нибудь поехать, а учитывая прохладную погоду, тянет уже больше не на природу, а куда-нибудь в кафе или в гости. Как раз все друзья и знакомые вернулись из отпусков, вот и самое время поделиться впечатлениями о лете. Кирилл Туриченко только что на радио «Дача», ну а скоро, совсем скоро послушаем хит Татьяны Булановой, под который, конечно же, друзья, еще больше хочется отдыхать.

0: говорят, есть такой способ, чтобы ответить себе на волнующий вопрос. Правило 5 почему, а вот не зачем. Способ интересный, отвечаешь и закрываешь тему раз и навсегда. Друзья, попробуйте, кому интересно. Это был ансамбль «Золотое кольцо» и «Надежда Кадышева». Ну а впереди, друзья, тот самый хит, которому обычно подпевают на любой вечеринке в исполнении Леонида Агутина.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам радиодача.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
2: Если хочешь танцевать.

0: прокатись со мной на кабриолете.
1: О чем мечтает следующий исполнитель, расскажу совсем скоро. Но сейчас давайте поговорим о вкусах, о которых обычно не спорят. Обычно девушки говорят так: бородатые, небритые, нам, конечно, нравится. Но обычно издалека, потому что вблизи колется и царапает. Дони МС и Натали только что в эфире «Радиодача». Я Иван Никитин. Ну а через пару минут узнаем от Five Star Family, какие девушки нравятся современным мужчинам.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

шутки пока поставим на паузу. Спасибо за жизнеутверждающую историю Григорию Лепсу и Акмалу. Ну а сейчас несколько слов для тех из нас, кому очень хочется продлить лето. В эфире радио «Дача» продолжается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие. Чтобы оказаться на круизном лайнере, заходите на наш сайт radiodacha.ru. Там под красочным заголовком «Лето с сюрпризом» все и узнаете. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Категория 18+.

0: Расставание длилось недолго. Вот мы и снова встретились с группой «Непара». В конце часа, как всегда, рубрика «Удачный момент». А перед ней вспомним о таком танце, как «Фокстрот». Пишется через «О», кстати. О котором лично я узнал только в танцевальном кружке, когда учился в школе. Напомнит нам о нем Валерий Меладзе... Валерий Сюткин в песне актуальной для этого времени суток.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Усолья Сибирского, Давыдов Данил. Хочу заказать песню Алексея Воробьева. Передаю привет своему папе.

0: малоствольные все понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
0: Я пойду по дороге, простору, я рад.

0: высоко бы мы не поднимались над землей, в какой бы галактике мы не летали, выпьем за то, чтобы всегда помнить и уважать свои корни. Ирина Дубцова на радио «Дача», в студии Иван Никитин. Глубокая ночь в Москве. Но кто сказал, что мы не продолжим создавать себе настроение? Обязательно продолжим. Причем всеми городами во главе. С нами, кстати говоря, будет веселиться Киров, Сочи, Ростов и группа «Галибри и Мавик». Дождитесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 12 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 76%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 17 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 76%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Индивидуальность – это хорошо, а стремление быть лучше и расти над собой – вообще качество выше всяких похвал. Поэтому скажем спасибо Марине Федунке за то, что дала нам силы, помогла расправить плечи. Впереди хит группы «Мираж», который после известного сериала мы не просто слушаем, а смотрим кино про героев 90-х.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Тохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Какая зажигательная ночь. Не знаю, как у вас, а лично у меня есть полное ощущение пятничной вечеринки. Группа «Рефлекс» на радио «Дача». И все-таки, друзья, придется нам немного охладить свой пыл, сбавить ритм и окунуться в лирику. Совсем скоро встречайте хит Юрия Шатунова. Подумаем, поразмышляем, ну и обязательно вспомним о чем-нибудь хорошем.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Николай из Москвы. Пожалуйста, передайте песню. На теплоходе музыка играет для Тамары. Я желаю ей крепкого здоровья, чтобы она скорее